говорит тесто. Для светков звенящих проблесков манит. Между стаями немощных, но крылатых дверей. Это вовсе не шутка, не каприз. Если все было праздным, мы купили бы тонну любви, предвосхитили сердца неуместным эпатажем, неместным взглядом девственной листовые. Милая девочка, европейская ночь прекрасна. Пойдем со мной в пражские витрины, смывать зеркала, отражение наполнять льдом голову, чтобы больше ни о чем не помнить. Не помнить. Я научу тебя смеху, призрака. Я научу тебя алому и белому. Я научу тебя...

Sono corpo e я найду твою кровь. В волосах предрассвета мглы ледяной цепь опускаю в горячую угли в электричество. Я отпускаю тебя на моих руки телефон кубком, чтобы писать нелепые, ничего не стоящие деньги в твоих портретах. Размятый лист умыт в слезах. Слеза. Слеза. Слеза. Утром найдут обезглавленный свет. Утром найдут обесточенный блик. Утром найдут послезавтрашних дней.